0: Это джаз, детка. Радио джаз.
1: I'll be seeing you in all the old familiar places.